0: Ада, то не выпада, потому что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зихи, эфирси, что ты робишь судить всем.
2: Пан, не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада, то не выпада.
2: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лучше не стал, уж с ними чал, вот и гоню в падне.